0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, что поиграли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Чувство через край! Радио Ваня!

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме отключат горячую воду в нескольких домах. В Госдуму внесли законопроект о 13-й зарплате бюджетникам. Эксперты Минпросвещения назвали претендента на слово года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме с сегодняшнего дня до 27 августа отключат горячую воду в нескольких домах, пишет Кострома Today. Причина – ремонт теплосетей на Кенишемском шоссе и бульваре Петраковском. Без горячей воды останутся дома на улицах Советской, Северной Правды, Привокзальной, Никитской, Волжском, а также на Кенишемском шоссе. Если воду не вернут вовремя, узнать сроки можно в своей управляющей компании или по телефонам единой службы ЖКХ 390404, а также ТГК-2-64-92-49. В Госдуму внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате для бюджетников, пишет «Известия». Документ предлагает дополнительно

0: полный трудовой кодекс и сделать ежегодную выплату обязательной для работников государственных и муниципальных учреждений. Ее размер должен быть не меньше среднемесячного заработка за предыдущий год. Депутаты пояснили, что сейчас в трудовом кодексе упоминание о 13-й зарплате есть, но оно носит лишь рекомендательный характер. Они считают, что это нужно менять. Уровень зарплат в бюджетной сфере остается низким, а доля стимулирующих выплат, которая зависит от решения руководства, растет. Это создает неопределенность для работников. Помимо этого, депутаты предложили ввести ежегодную дополнительную выплату для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой. Но пока речь идет только о законопроекте, который еще предстоит рассмотреть в Думе. Слово «нишевый» стремительно ворвалось в нашу повседневную речь и теперь претендует на звание «слово года», пишет «Известия». Раньше его использовали в основном маркетологи, а теперь оно звучит на каждом шагу. Динамика впечатляет. За год число упоминаний «нишевого» в русскоязычных СМИ выросло почти вдвое, с 34 до 60 тысяч случаев. Это серьезный скачок, который говорит о том, что слово действительно стало трендом. Интересно, что смысл слова тоже меняется. Раньше «нишевый» означало ориентированный на узкую аудиторию. Теперь же его все чаще используют, когда хотят сказать о чем-то необычном, редком или же нестандартном. Так что в следующий раз, услышав это слово, знайте, речь идет о чем-то особенном. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
1: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы было огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+. Реклама.
2: Центр комплексного развития детей «Я-Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода на Стопани 44.
5: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Кострома возглавила рейтинг городов с самым заметным падением цен на осенний отдых. В России расширяют список врачебных должностей. В Великобритании отпраздновали день рождения самого старого человека. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме средняя стоимость ночи в отелях и квартирах снизилась на 41% по сравнению с прошлым годом, пишут СМИ-44. Сейчас две ночи в областном центре обойдутся в среднем в 3700 рублей. Снижение цен коснулось не только Костромы. Второе место по удешевлению заняли минеральные воды, а третье – Туапсе. В десятку также вошли Горячий Ключ, Домбай, Алупка, Южно-Сахалинск, Волгоград и Москва. С 1 сентября кардиологи, онкологи и педиатры смогут работать анестезиологами, реаниматологами, пишет газета.ру. Соответствующий приказ расширяет список специальностей, представители которых имеют право занимать эти должности. Кроме них, право на такую работу получат врачи и других специальностей. Акушеры-гинекологи, детские хирурги, нейрохирурги, неонатологи, торакальные хирурги, травматологи-ортопеды, урологи и челюстно-лицевые хирурги. Также вводится специальность врач по медицине здорового долголетия. Ее смогут занимать гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи. Специалисты с высшим фармацевтическим образованием смогут работать провизорами. В Великобритании живет старейший человек в мире Этель Каттерхэм, пишет Коммерсант. 21 августа исполнилось 117 лет. Этель родилась в 1909 году и считается последней из ныне живущих подданных короля Эдуарда VII, который умер в 1910 году. В ее семье было 7 братьев

0: и сестер. Она вышла замуж за военного, жила на Гибралтаре, в Гонконге, в Индии, где и открыла детский сад. У нее родились две дочери, которые умерли раньше ее. В прошлом году эксперты подтвердили, что она осталась старейшим человеком в мире. С тех пор ее жизнь привлекла большое внимание. Король Карл III специально встречался с ней. Она первая британка, достигшая такого возраста, что отмечено в Книге рекордов Гиннесса. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30-03-34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
5: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
6: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
5: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
7: Ювелирная улица Приволжска.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шеффилде будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит плюс 12 градусов, и весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы, они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок, арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 000 человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме тоже обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80% согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Реклама.
4: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
7: Ювелирная улица «Приволжска».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Участники марафона «Гальческое заозерье» смогут побороться за 500 000 рублей. Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 1 сентября. Филологи рассказали, какой род может получить слово «кофе». Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. За 2 недели до старта на марафон «Гальческое заозерье» зарегистрировались уже более 650 велосипедистов из разных регионов, пишут СМИ-44. Общий призовой фонд – почти 500 000 рублей. Денежные сертификаты получат победители и призеры главных дистанций – велогонки на 110 километров и дуатлон-кросса, который включает бег 8 километров, велосипед 25 километров и заключительно 4 километра бега. В этом году организаторы расширили число призеров велогонки. Теперь деньги получат не только первые 6, но и спортсмены, занявшие места до 8 включительно. Суммы от 50 тысяч за первое место и до 5 тысяч за 8. В дуатлоне же разыграют 6 сертификатов от 5 до 25 тысяч рублей. Победителей призеров на остальных дистанциях ждут ценные призы от партнеров и медали. Регистрация открыта на сайте проекта. В день старта из Костромы в Галич пустят скоростной поезд, на который можно будет взять с собой велосипед. Перед 1 сентября мошенники активизировались. Они создают поддельные сайты магазинов детской одежды, канцелярии и электроники, пишет газета.ру. Также в соцсетях распространяют рекламу с громкими обещаниями. Например, закрыта распродажа складов или ликвидация остатков. Главный сигнал опасности – слишком низкие цены. Эксперты советуют покупать товары только на проверенных маркетплейсах и официальных сайтах, внимательно проверяя адрес в строке браузера. Для дополнительной безопасности они советуют завести отдельную виртуальную карту с небольшим лимитом и использовать ее для всех онлайн-покупок. Тем самым, даже в случае обмана, вы не потеряете крупную сумму. Слово «кофе» среднего рода может перестать быть разговорным вариантом и стать основным правилом, пишет РИА Новости. Филологи отметили, что такой переход был бы логичен для языка, который стремится к единообразию. Слова, оканчивающиеся на «о» и «е», в русском языке традиционно относятся к среднему роду, например, «окно», «дело» и «море». Некоторые заимствования, таких как «пианино», «какао», «пальто», тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний. С «кофе» процесс идет медленно, потому что мужской род этого слова долгое время считался маркером грамотности. Однако, по мнению экспертов, язык в конечном счете возьмет верх над этими представлениями. У названий видов кофе – эспрессо, капучино, латте – средний и мужской род уже равноправны, а в словосочетаниях кофе, эспрессо и

0: кофе-латте, средний рот указан как единственно возможный. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-010-153.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шеффилде будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит плюс 12 градусов. И весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок, арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 000 человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме тоже обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80% согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соление да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме открыта запись в кружки и секции на новый учебный год. В Минпросвещение сообщили о новом учебном плане для школьников. Психологи рассказали, какие продукты поднимают настроение. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме все 9 муниципальных учреждений доп. Образования прошли проверку и готовы принять детей, пишет ГТРК. В этом году для школьников доступно больше 900 программ. От привычных кружков до новых направлений, таких как компьютерная графика и мультипликация. Например, в центре АРС можно освоить курс алфавит дизайна, научиться работать в графических редакторах. В ровеснике открыли программу «Живое ремесло. Цифровые сказки», где сочетают лепку из глины и мультипликацию, а центр «Беркут» продолжает учить управлять квадрокоптерами. В этом году особое внимание уделили детям с особенностями развития. Для них подготовили 60 специальных программ. Занятия смогут посещать 920 ребят. Записаться в кружки можно через навигатор доп. Образования области или на госуслугах. По возникающим вопросам звоните по телефонам 31 30 98. С 1 сентября пятиклассники начнут учиться по новому учебному плану, пишет «Коммерсант». В их В описании появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На его изучение выделят 17 часов в год. Кроме того, в новом учебном году со 2 по 8 классы вводится оценка за поведение. Эту модель опробуют в 10 школах каждого региона. Будут учитываться соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностное качество, учебная активность, а также участие в занятиях разговора о важном и «Россия. Мои горизонты». В Минпросвещении уточнили, оценка за поведение не изменит результат аттестации школьников. Также из новенького в школах появятся комиссии по урегулированию споров. Они будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение. Некоторые продукты способны поднять настроение. Они стимулируют выработку так называемых гормонов радости, пишут РИА Новости. По словам психологов, особенно полезны в этом плане шоколад, бананы, орехи и жирная рыба. Шоколад – это один из главных помощников. Он помогает вырабатывать дофамин и эндорфины, которые дарят энергию и ощущение удовольствия. Орехи, в свою очередь, успокаивают нервную систему и помогают организму синтезировать серотонин. Рыба – тоже важный продукт для хорошего настроения. Лосось, тунец и скумбрия богаты полезными жирами, которые помогают справляться со стрессом и снижают риск депрессии. Эксперты подчеркивают, эмоциональное благополучие складывается из множества факторов: полноценного сна, физической активности, общения и отдыха. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!
4: Радио Ваня.

0: солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Ваня.

0: Яркие новинки. Мари Краймбери. Давай не ждать.
1: Давай не ждать. Жить будто завтра звезда.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ярко, легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме отключат горячую воду в нескольких домах. В Госдуму внесли законопроект о 13-й зарплате бюджетникам. Эксперты Минпросвещения назвали претендента на слово года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме с сегодняшнего дня до 27 августа отключат горячую воду в нескольких домах, пишет Кострома Today. Причина – ремонт теплосетей на Кенишемском шоссе и бульваре Петраковском. Без горячей воды останутся дома на улицах Советской, Северной Правды, Привокзальной, Никитской, Волжском, а также на Кенишемском шоссе. Если воду не вернут вовремя, узнать сроки можно в своей управляющей компании или по телефонам единой службы ЖКХ 390404, а также ТГК-2-64-92-49. В Госдуму внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате для бюджетников, пишет «Известия». Документ предлагает дополнить трудовой кодекс и сделать ежегодную выплату обязательной для работников государственных и муниципальных учреждений. Ее размер должен быть не меньше среднемесячного заработка за предыдущий год. Депутаты пояснили, что сейчас в трудовом кодексе упоминание о 13-й зарплате есть, но оно носит лишь рекомендательный характер. Они считают, что это нужно менять. Уровень зарплат в бюджетной сфере остается низким, а доля стимулирующих выплат, которая зависит от решения руководства, растет. Это создает неопределенность для работников. Помимо этого, депутаты предложили ввести ежегодную дополнительную выплату для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой. Но пока речь идет только о законопроекте, который еще предстоит рассмотреть в Думе. Слово «нишевый» стремительно ворвалось в нашу повседневную речь и теперь претендует на звание «слова года», пишет «Известия». Раньше его использовали в основном маркетологи, а теперь оно звучит на каждом шагу. Динамика впечатляет. За год число упоминаний «нишевый» в русскоязычных СМИ выросло почти вдвое, с 34 до 60 тысяч случаев. Это серьезный скачок, который говорит о том, что слово действительно стало трендом. Интересно, что смысл слова тоже меняется. Раньше нишевый означало ориентированный на узкую аудиторию. Теперь же его все чаще используют, когда хотят сказать о чем-то необычном, редком или же нестандартном. Так что в следующий раз, услышав это слово, знайте, речь идет о чем-то особенном. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 30 010 153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес. Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
5: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах Приволжска, Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Наши цены не миф, а реальность.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Кострома возглавила рейтинг городов с самым заметным падением цен на осенний отдых. В России расширяют список врачебных должностей. В Великобритании отпраздновали день рождения самого старого человека. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме средняя стоимость ночи в отелях и квартирах снизилась на 41% по сравнению с прошлым годом, пишут СМИ-44. Сейчас две ночи в областном центре обойдутся в среднем в 3700 рублей. Снижение цен коснулось не только Костромы. Второе место по удешевлению заняли минеральные воды, а третье – Туапсе. В десятку также вошли Горячий Ключ, Домбай, Алупка, Южно-Сахалинск, Волгоград и Москва. С 1 сентября кардиологи, онкологи и педиатры смогут работать анестезиологами, реаниматологами, пишет Газета.ру. Соответствующий приказ расширяет список специальностей, представители которых имеют право занимать эти должности. Кроме них, право на такую работу получат врачи и других специальностей. Акушеры-гинекологи, детские хирурги, нейрохирурги, неонатологи, торакальные хирурги, травматологи-ортопеды, урологи и челюстно-лицевые хирурги. Также вводится специальность врач по медицине здорового долголетия. Ее смогут занимать гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи. Специалисты с высшим фармацевтическим образованием смогут работать провизорами. В Великобритании живет старейший человек в мире – Этель Каттерхэм, пишет Коммерсант. 21 августа исполнилось 117 лет. Этель родилась в 1909 году и считается последней из ныне живущих подданных короля Эдуарда VII, который умер в 1910 году. В ее семье было 7 братьев и сестер. Она вышла замуж за военного, жила на Гибралтаре, в Гонконге, в Индии, где и открыла детский сад. У нее родились две дочери, которые умерли раньше ее. В прошлом году эксперты подтвердили, что она осталась старейшим человеком в мире. С тех пор ее жизнь привлекла большое внимание. Король Карл III специально встречался с ней. Она первая британка, достигшая такого возраста, что отмечено в книге рекордов Гиннесса. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
4: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня! Радио Ваня!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Участники марафона «Гальческое Заозерье» смогут побороться за 500 000 рублей. Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 1 сентября. Филологи рассказали, какой род может получить слово «кофе». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. За 2 недели до старта на марафон «Гальческое Заозерье» зарегистрировались уже более 650 велосипедистов из разных регионов, пишут СМИ-44. Общий призовой фонд – почти 500 000 рублей. Денежные сертификаты получат победители и призеры главных дистанций – велогонки на 110 километров и дуатлон кросса, который включает бег 8 километров, велосипед 25 километров и заключительно 4 километра бега. В этом году организаторы расширили число призеров велогонки. Теперь деньги получат не только первые 6, но и спортсмены, занявшие места до 8 включительно. Суммы от 50 тысяч за первое место и до 5 тысяч за 8. В дуатлоне же разыграют 6 сертификатов от 5 до 25 тысяч рублей. Победителей и призеров на остальных дистанциях ждут ценные призы от партнеров и медали. Регистрация открыта на сайте проекта. В день старта из Костромы в Галич пустят скоростной поезд, на который можно будет взять с собой велосипед. Перед 1 сентября мошенники активизировались. Они создают поддельные сайты магазинов детской одежды, канцелярии и электроники, пишет газета.ру. Также в соцсетях распространяют рекламу с громкими обещаниями. Например, закрыта распродажа складов или ликвидация остатков. Главный сигнал опасности – слишком низкие цены. Эксперты советуют покупать товары только на проверенных маркетплейсах и официальных сайтах, внимательно проверяя адрес в строке браузера. Для дополнительной безопасности они советуют завести отдельную виртуальную карту с небольшим лимитом и использовать ее для всех онлайн-покупок. Тем самым, даже в случае обмана, вы не потеряете крупную сумму. Слово «кофе» среднего рода может перестать быть разговорным вариантом и стать основным правилом, пишет РИА Новости. Филологи отметили, что такой переход был бы логичен для языка, который стремится к единообразию. Слова, оканчивающиеся на «о» и «е», в русском языке традиционно относятся к среднему роду, например, «окно», «дело» и «море». Некоторые заимствования, таких как «пианино», «какао», «пальто», тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний. С кофе процесс идет медленно, потому что мужской род этого слова долгое время считался маркером грамотности. Однако, по мнению экспертов, язык в конечном счете возьмет вверх над этими представлениями. У названий видов кофе – эспрессо, капучино, латте – средний и мужской род уже равноправны, а в словосочетаниях кофе эспрессо и кофе латте средний род указан как единственно возможный. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Hello? Если тебе стало грустно,
8: не забывай меня.
7: «Радио Ваня» ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+. Реклама.
4: Центр комплексного развития «Я Знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00.
6: Доставка круглосуточно.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-010-100. 53.
8: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Секции на новый учебный год. В Минпросвещение сообщили о новом учебном плане для школьников. Психологи рассказали, какие продукты поднимают настроение. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме все 9 муниципальных учреждений доп. Образования прошли проверку и готовы принять детей, пишет ГТРК. В этом году для школьников доступно больше 900 программ. От привычных кружков до новых направлений, таких как компьютерная графика и мультипликация. Например, в центре АРС можно освоить курс алфавит дизайна, научиться работать в графических редакторах. В Ровесники открыли программу «Живое ремесло. Цифровые сказки», где сочетают лепку из глины и мультипликацию, а центр «Беркут» продолжает учить управлять квадрокоптерами. В этом году особое внимание уделили детям с особенностями развития. Для них подготовили 60 специальных программ. Занятия смогут посещать 920 ребят. Записаться в кружки можно через навигатор доп. Образования области или на госуслугах. По возникающим вопросам звоните по телефонам 31 30 98. С 1 сентября пятиклассники начнут учиться по новому учебному плану, пишет «Коммерсант». В их расписании появится предмет «Духовно нравственная культура России». На его изучение выделят 17 часов в год. Кроме того, в новом учебном году со 2 по 8 классы вводится оценка за поведение. Эту модель опробуют в 10 школах каждого региона. Будут учитываться соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностное качество, учебная активность, а также участие в занятиях разговора о важном и «Россия. Мои горизонты». В Минпросвещении уточнили, оценка за поведение не изменит результат аттестации школьников. Также из новенького в школах появятся комиссии по урегулированию споров. Они будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение. Некоторые продукты способны поднять настроение. Они стимулируют выработку так называемых гормонов радости, пишут РИА Новости. По словам психологов, особенно полезны в этом плане шоколад, бананы, орехи и жирная рыба. Шоколад – это один из главных помощников. Он помогает вырабатывать дофамин и эндорфины, которые дарят энергию и ощущение удовольствия. Орехи, в свою очередь, успокаивают нервную систему и помогают организму синтезировать серотонин. Рыба – тоже важный продукт для хорошего настроения. Лосось, тунец и скумбрия богаты полезными жирами, которые помогают справляться со стрессом и снижают риск депрессии. Эксперты подчеркивают, эмоциональное благополучие складывается из множества факторов – полноценного сна, физической активности, общения и отдыха. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме отключат горячую воду в нескольких домах. В Госдуму внесли законопроект о 13-й зарплате бюджетникам. Эксперты Минпросвещения назвали претендента на слово года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме с сегодняшнего дня

0: размер должен быть не меньше среднемесячного заработка за предыдущий год. Депутаты пояснили, что сейчас в трудовом кодексе упоминание о 13-й зарплате есть, но оно носит лишь рекомендательный характер. Они считают, что это нужно менять. Уровень зарплат в бюджетной сфере остается низким, а доля стимулирующих выплат, которая зависит от решения руководства, растет. Это создает неопределенность для работников. Помимо этого, депутаты предложили ввести ежегодную дополнительную выплату для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой. Но пока речь идет только о законопроекте, который еще предстоит рассмотреть в Думе. Слово «нишевый» стремительно ворвалось в нашу повседневную речь и теперь претендует на звание «слова года», пишет «Известия». Раньше его использовали в основном маркетологи, а теперь оно звучит на каждом шагу. Динамика впечатляет. За год число упоминаний «нишевого» в русскоязычных СМИ выросло почти вдвое – с 34 до 60 тысяч случаев. Это серьезный скачок, который говорит о том, что слово действительно стало трендом. Интересно, что смысл слова тоже меняется. Раньше «нишевый» означало ориентированный на узкую аудиторию. Теперь же его все чаще используют, когда хотят сказать о чем-то необычном, редком или же нестандартном. Так что в следующий раз, услышав это слово, знайте, речь идет о чем-то особенном. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Триш Мурай, вторник на календаре, 25 августа, и прямо сейчас предлагаю вернуться к игре «Угадай фильм». Вчера достаточно быстро угадали детектив из советских времен под названием «Золотая мина». Если вы помните, там искали клад. Сегодняшняя загадка, так уж получилось, тоже будет связана с сокровищами. А правило неизменное. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Как тут?
3: А? Здорово.
2: Как живешь, отец Иннокентий, а?
4: Да.
2: Ровно в 12, когда все заснут, спустишься в подвал. Вот тебе ключ. Найдешь люк. Сойдешь по такой лестнице. Там увидишь ящики. Много ящиков. А наверху под потолком дверь. За ней буду ждать я.
4: Угу.
2: Не забудь. Ровно в 12.
4: Угу.
0: Если вспомнили название этой картины, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Давайте играть, друзья. Всем удачи!
1: «Угадай фильм» на радио «Ваня».
5: Ваня.
1: Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
3: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
2: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
4: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Согласитесь, безусловным продовольственным лидером в туристическом походе остаются консервы. Главное, место занимает не так много, а все благодаря изобретению консервной банки. И у нее сегодня, 25 августа, день рождения.
0: Пятое место.
1: Люди пытались сохранять еду давно. При раскопках гробницы Тутанхамона нашли глиняную чашу с жареным мясом утки в оливковом масле. Спустя 3000 лет продукт остался условно съедобным. Позже североамериканские индейцы делали пимикан – мясо, смешанное с жиром и пряностями, которое долго хранилось в кожаных мешках.
0: Четвертое место.
1: А благодаря британскому изобретателю Питеру Дуранду мир уже более 200 лет пользуется жестяными консервными банками для длительного хранения всевозможных продуктов. Кстати, способ герметизации стерилизованных продуктов в стеклянной таре к тому времени уже вовсю использовался во Франции. Однако жестяная банка оттеснила его в плане мобильного комфорта, что быстро оценили военные и путешественники.
0: Третье место.
1: Первые банки были тяжелыми. Их делали из толстой жести. Железный лист, покрытый оловом, вручную, и они весили около полукилограмма. Открывать их было непросто. В ход шли долото, молоток, а в армии иногда использовали штык.
0: Второе место.
1: Консервная банка стала источником вдохновения для всемирно известного Энди Уорхола. В 60-х годах он создал серию работ с банками томатного супа «Кэмпбелл».
0: Первое место.
1: В 20-21 веках появились и совсем экзотические проекты. Например, в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга выпустили сувенирные банки с воздухом из разных мест города. Летний сад, Невский проспект, Петродворец и так далее.
0: Великолепная пятерка. Ваня, радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Кострома возглавила рейтинг городов с самым заметным падением цен на осенний отдых. В России расширяют список врачебных должностей. В Великобритании отпраздновали день рождения самого старого человека. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме средняя стоимость ночи в отелях и квартирах снизилась на 41% по сравнению с прошлым годом, пишут СМИ-44. Сейчас две ночи в областном центре обойдутся в среднем в 3700 рублей. Снижение цен коснулось не только Костромы. Второе место по удешевлению заняли минеральные воды, а третье – Туапсе. В десятку также вошли Горячий Ключ, Домбай, Алупка, Южно-Сахалинск, Волгоград и Москва. С 1 сентября кардиологи, онкологи и педиатры смогут работать анестезиологами, реаниматологами, пишет газета.ру. Соответствующий приказ расширяет список специальностей, представитель

0: считается последней из ныне живущих подданных короля Эдуарда VII, который умер в 1910 году. В ее семье было 7 братьев и сестер. Она вышла замуж за военного, жила на Гибралтаре, в Гонконге, в Индии, где открыла детский сад. У нее родились 2 дочери, которые умерли раньше ее. В прошлом году эксперты подтвердили, что она осталась старейшим человеком в мире. С тех пор ее жизнь привлекла большое внимание. Король Карл III специально встречался с ней. Она первая британка, достигшая такого возраста, что отмечено в книге рекордов Гиннесса. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама.
1: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес. Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
2: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать фантастический боевик под названием «Проект Пауэр», то есть «Проект Сила». Дело происходит в Новом Орлеане, и туда завозят капсулу, и которые дают проглотившим им суперспособности, но только на 5 минут. Но какие силы получит человек, предугадать невозможно. Кого-то ждет невидимость или суперскорость, а кого-то, извините, мгновенная смерть. Старшеклассница по имени Робин приторговывает этими пилюлями, чтобы сводить концы с концами и накопить на операцию для мамы, а иногда снабжает ими своего знакомого полицейского Фрэнка. И вот однажды на девушку выходит бывший военный по имени Арт и вынуждает ее помочь ему отыскать источник загадочных капсул. Что меня привлекло в этой картине? Во-первых, спецэффекты, яркая современная запоминающаяся графика. Во-вторых, отличное музыкальное сопровождение. Ну и, естественно, сам сюжет. Кто-то скажет, что фильм, может быть, не несет какую-то большую смысловую нагрузку. Может быть, этот фильм и не перевернет ваш мир. Однако для любителей экшена с элементами фантастики самое то для того, чтобы скрасить свободное время. Кино на вечер. Проект Пауэр. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Представляете, отец с сыном прогуливались по пляжу и увидели доисторическую находку. Это оказался зуб гигантской акулы мегалодона. Мальчик просто увидел какое-то отверстие, просунул туда руку и достал ископаемое, похожее на зуб. Естественно, они отнесли находку куда следует, то есть передали ученым, и специалисты подтвердили, что зуб принадлежит мегалодону, древнему морскому хищнику. Зуб попал, по мнению исследователей, на берег вместе с песком, который перевезли, чтобы засыпать местные пляжи. Для тех, кто не в курсе, мегалодон — это гигантская доисторическая акула, жившая примерно от 23 до 3,5 миллионов лет назад. Считается одной из крупнейших рыб в истории. По оценкам, она достигала длины до 18 метров. Как вы понимаете, у мегалодона были массивные зубы длиной аж до 18 сантиметров. Так что, гуляя по пляжу, приглядывайтесь. Вдруг вам тоже повезет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Участники марафона «Гальческое Заозерье» смогут побороться за 500 000 рублей. Россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 1 сентября. Филологи рассказали, какой род может получить слово «кофе». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. За 2 недели до старта на марафон «Гальческое Заозерье» зарегистрировались уже более 650 велосипедистов из разных регионов, пишут СМИ-44. Общий призовой фонд – почти 500 000 рублей. Денежные сертификаты получат победители и призеры главных дистанций – велогонки на 110 километров и дуатлон кросса, который включает бег 8 километров, велосипед 25 километров и заключительно 4 километра бега. В этом году организаторы расширили число призеров велогонки. Теперь деньги получат не только первые 6, но и спортсмены, занявшие места до 8 включительно. Суммы от 50 тысяч за первое место и до 5 тысяч за 8. В дуатлоне же разыграют 6 сертификатов от 5 до 25 тысяч рублей. Победителей призеров на остальных дистанциях ждут ценные призы от партнеров и медали. Регистрация открыта на сайте проекта. В день старта из Костромы в Галич пустят скоростной поезд, на который можно будет взять с собой велосипед. Перед 1 сентября мошенники активизировались. Они создают поддельные сайты магазинов детской одежды, канцелярии и электроники, пишет газета.ру. Также в соцсетях распространяют рекламу с громкими обещаниями. Например, закрыта распродажа складов или ликвидация остатков. Главный сигнал опасности – слишком низкие цены. Эксперты советуют покупать товары только на проверенных маркетплейсах и официальных сайтах, внимательно проверяя адрес в строке браузера. Для дополнительной безопасности они советуют завести отдельную виртуальную карту с небольшим лимитом и использовать ее для всех онлайн-покупок. Тем самым даже в случае обмана вы не потеряете крупную сумму.

0: кофе, эспрессо, капучино, латте. Средний и мужской род уже равноправны. А в словосочетаниях кофе эспрессо и кофе латте средний род указан как единственно возможный. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Я без него.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло «Газ-вода» на Стопани 44.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Саня, ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Анна Семенович поделилась своим взглядом на то, как меняется отношение к любви с возрастом. Певица считает, что в 20 лет чувства чаще связаны со страстью и сильными эмоциями, тогда как после 40 человек уже лучше понимает, чего хочет от отношений. Семенович рассуждала не только теоретически. Свою вторую половинку певица встретила уже после 40, поэтому хорошо знает, чем зрелые отношения отличаются от тех, которые строятся в молодости. По словам артистки, с возрастом приходит способность уступать и искать компромиссы. При этом человек учится не ставить собственное эго выше отношений. Певица добавила, что в отношениях важно быть мягче и уметь находить подход друг к другу. При этом, по ее мнению, без взаимной любви любые компромиссы теряют смысл. И с этим трудно не согласиться.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Эндрю Гарфилд рассказал, что несмотря на отсутствие публичных страниц в социальных сетях, он активно ими пользуется. Исполнитель роли Человека-паука раскрыл существование тайного аккаунта, на котором проводит много времени. Гарфилд отметил, что алгоритмы чаще всего предлагают ему ролики о необычной керамике и японских мастерах. При этом актер признался, что сам не замечает, как надолго погружается в просмотр контента. «Я также зависим, как все. Уведомления об экранном времени приводят меня в ужас, как будто я отдал все эти часы никому», — признался актер. Он также задумался о том, почему пользователям бывает настолько сложно контролировать собственные привычки. По его словам, механизмы социальных сетей во многом рассчитаны именно на то, чтобы удерживать внимание человека. Кстати, на днях сообщалось, что Гарфилд появится в новом проекте под названием «Искусственный». Одну из ролей в картине, на минуточку, посвященной истории OpenAI, может исполнить российский актер Юра Борисов.
0: Звездный час.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и «Самые ожидаемые сериалы». Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
4: Знаете, что общего у романов Чарльза Диккенса и современных сериалов? Оказывается, история любви, жертве и выборе может звучать свежо даже спустя полтора столетия. В нашем сегодняшнем выпуске четырехсерийный мини-сериал «Повесть о двух городах» от AMGM Plus и BBC One. И он не просто очередная экранизация классики. Это современный любовный треугольник на фоне мира, который разваливается на части. Именно так описывает проект сам Кит Харингтон, который не только сыграл главную роль, но и выступил исполнительным продюсером. Только здесь он не мерзнет за стеной, как в «Игре престолов», а сгорает в пламени безнадежной любви на фоне французской революции.
5: Это было лучшее из времен, это было худшее из времен. Именно так начинается роман, и именно так начинается и сериал. Действие разворачивается в Лондоне в 1782 году во время войны между Францией и Великобританией. Люси Манет — молодая англичанка, чья жизнь течет спокойно, размеренно, пока однажды в ее дом не приносит письмо, переворачивающее все с ног на голову. Ее отец, которого она считала погибшим, почти 20 лет жив и находится в Париже. Но как его найти, когда за окнами уже сгущаются тучи революции? Письмо приносит французский эмигрант Чарльз Дарней, человек с благородным сердцем и опасной тайной. Он не успевает даже перевести дух, как его арестовывают по обвинению в измене, и теперь его жизнь висит на волоске. И тут на сцену выходит Сидни Картон в исполнении Кита Харингтона, блестящего, но циничного адвоката, который когда-то слыл гением. Люси умоляет его спасти Чарльза, и Сидни соглашается, хотя прекрасно знает, что делает это далеко не ради справедливости. Он безумно в нее влюблен. Перед ним встает мучительный выбор — спасти соперника, зная, что тот займет место в сердце Люси, или позволить ему погибнуть, но навсегда потерять ее доверие. Пути этих героев переплетаются на фоне нарастающей

0: размашистой, душераздирающей и слезоточивой настоящей исторической драмой. А знаете, что делает эту экранизацию особенной? Это первый раз, когда повесть о двух городах адаптируют в формате мини-сериала с прицелом на современного зрителя. Создатели обещают нам отойти в сторону от традиционной, романтизированной, костюмированной драмы в сторону психологического триллера. Кроме того, судьбы Сидни Картона и Чарльза Дарнея переплетаются не только из-за любви к Люси. Оказывается, два героя, которых играют Харрингтон и Севиль, поразительно похожи внешне, но при этом они абсолютно разные по духу. Именно этот контраст и лежит в основе всего повествования. Да уж, фактов о проекте просто множество, но мы ограничимся и этими. Просто поверьте, это будет по-настоящему современно, динамично и на полную ногу. Проект увидит свет уже 6 сентября, а его возрастное ограничение 18+.
1: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингеном Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 16, но весь день там может идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб «Бюзинген» — это единственная немецкая команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, а вот в Костроме обещают небольшие дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 77%, согласно сервису «Яндекс.Погода».
9: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз всем привет, друзья. Согласитесь, безусловным продовольственным лидером в туристическом походе остаются консервы. Главное, место занимает не так много, а все благодаря изобретению консервной банки. И у нее сегодня, 25 августа, день рождения.
0: Пятое место.
1: Люди пытались сохранять еду давно. При раскопках гробницы Тутанхамона нашли глиняную чашу с жареным мясом утки в оливковом масле. Спустя 3000 лет продукт остался условно съедобным. Позже североамериканские индейцы делали пимикан – мясо, смешанное с жиром и пряностями, которое долго хранилось в кожаных мешках.
0: Четвертое место.
1: А благодаря британскому изобретателю Питеру Дуранду мир уже более 200 лет пользуется жестяными консервными банками для длительного хранения всевозможных продуктов. Кстати, способ герметизации стерилизованных продуктов в стеклянной таре к тому времени уже вовсю использовался во Франции. Однако жестяная банка оттеснила его в плане мобильного комфорта, что быстро оценили военные и путешественники.
0: Третье место.
1: Первые банки были тяжелыми. Их делали из толстой жести. Железный лист, покрытый оловом, вручную, и они весили около полукилограмма. Открывать их было непросто. В ход шли долото, молоток, а в армии иногда использовали штык.
0: Второе место.
1: Консервная банка стала источником вдохновения для всемирно известного Энди Уорхола. В 60-х годах он создал серию работ с банками томатного супа «Кэмпбелл».
0: Первое место.
1: В 20-21 веках появились и совсем экзотические проекты. Например, в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга выпустили сувенирные банки с воздухом из разных мест города. Летний сад, Невский проспект, Петродворец и так далее.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Героиню этой истории зовут Эммануэла, и она до недавнего времени была очень влиятельной в соцсетях. Живет она в Нигерии и позиционировала себя как жрицу с магическими способностями. А в прошлом году привлекла к себе внимание, когда начала ходить по людным местам с плакатом «Ищу мужа». Реальной целью этой, как выяснилось, юмористической кампании был вовсе не брак, а увеличение просмотров, ее интернет-страницы и дополнительные заработки. Она удивилась, когда ей на самом деле написал один незнакомец и поинтересовался: «А вы нашли уже мужа?» Женщина ответила отрицательно, после чего завязалась переписка, которая закончилась весьма и весьма неожиданно. Да, Эммануэла и ее новый знакомый сблизились, влюбились, а через некоторое время мужчина приехал в Нигерию и женился на ней. Параллельно Эммануэла отказалась вот от этого самого образа жрицы, закрыла свой интернет-проект, несмотря на потерю дохода. Теперь женщина считает, что шутка о поиске мужа полностью изменила ее жизнь. Она потеряла популярный образ, зато встретила любовь, причем там, где меньше всего ожидала. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Все пройдет, а ты останешься.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: В России планируется ввести единый государственный стандарт для электронных дорожных знаков. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. В российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России планируется ввести единый государственный стандарт для электронных дорожных знаков и информационных табло, который ужесточит требования к их работе и внешнему виду, сообщает «Коммерсант». Проект документа, разработанный в Российском дорожно-научно-исследовательском институте, объединит разрозненные правила и должен повысить безопасность движения. Ключевые нововведения касаются улучшения восприятия информации водителями. Согласно проекту, будет запрещено выводить на табло анимированные изображения и мерцающие символы, которые могут отвлекать или затруднять чтение. Кроме того, экраны не должны перекрываться деревьями, опорами освещения или наружной рекламой. Для повышения эффективности работы устройств вводится требование об автоматической регулировке яркости в зависимости от времени суток, чтобы избежать ослепления ночью и обеспечить видимость днем. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного, ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска. В российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок. Об этом сообщило Минпросвещение на своем сайте. Это связано с проектом «Мелодии вместо звонков», который был запущен в ноябре 2024 года. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, говорится в сообщении. В течение сентября в учебных заведениях прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Для первоклассников будет звучать «Первоклашка», завершит сентябрьскую подборку песня «Чему учат в школе». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня. Все на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
3: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
4: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингеном Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 16, но весь день там может идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк. А футбольный клуб «Бюзинген» — это единственная немецкая команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, а вот в Костроме обещают небольшие дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 77%, согласно сервису «Яндекс.Погода».
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать фантастический боевик под названием «Проект Пауэр», то есть «Проект Сила». Дело происходит в Новом Орлеане, и туда завозят капсулы, которые дают проглотившим им суперспособности, но только на 5 минут. Но какие силы получит человек, предугадать невозможно. Кого-то ждет невидимость или суперскорость, а кого-то, извините, мгновенная смерть. Старшеклассница по имени Робин приторговывает этими пилюлями, чтобы сводить концы с концами и накопить на операцию для мамы, а иногда снабжает ими своего знакомого полицейского Фрэнка. И вот однажды на девушку выходит бывший военный по имени Арт и вынуждает ее помочь ему отыскать источник загадочных капсул. Что меня привлекло в этой картине? Во-первых, спецэффекты, яркая современная запоминающаяся графика. Во-вторых, отличное музыкальное сопровождение. Ну и, естественно, сам сюжет. Кто-то скажет, что фильм, может быть, не несет какую-то большую смысловую нагрузку. Может быть, этот фильм и не перевернет ваш мир. Однако для любителей экшена с элементами фантастики самое то для того, чтобы скрасить свободное время. Кино на вечер. Проект Пауэр. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Представляете, отец с сыном прогуливались по пляжу и увидели доисторическую находку. Это оказался зуб гигантской акулы мегалодона. Мальчик просто увидел какое-то отверстие, просунул туда руку и достал ископаемое, похожее на зуб. Естественно, они отнесли находку куда следует, то есть передали ученым, и специалисты подтвердили, что зуб принадлежит мегалодону, древнему морскому хищнику. Зуб попал, по мнению исследователей, на берег вместе с песком, который перевезли, чтобы засыпать местные пляжи. Для тех, кто не в курсе, мегалодон — это гигантская доисторическая акула, жившая примерно от 23 до 3,5 миллионов лет назад. Считается одной из крупнейших рыб в истории. По оценкам, она достигала длины до 18 метров. Как вы понимаете, у мегалодона были массивные зубы длиной аж до 18 сантиметров. Так что, гуляя по пляжу, приглядывайтесь. Вдруг вам тоже повезет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
1: Реклама.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
8: «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Торжественная линейка 1 сентября начнется с поднятия флага и исполнения гимна. Осенью сотрудникам стоит просить повысить зарплату на 12-15%. Аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регион рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. Утро в каждой школе начнется традиционно. Ребята вынесут и поднимут государственный флаг, исполнят государственный гимн. А после торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговоры о важном», сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как «Единение народов России» и «Сохранение исторической памяти». Осенью сотрудникам стоит просить повысить зарплату на 12-15%, если они хотят компенсировать рост повседневных расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Об этом газете.ру рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Массовая индексация зарплат осенью составит лишь 6-10%. При дорогих кредитах компании стараются сдерживать расходы на фонд оплаты труда, поэтому повышение на 20% получат далеко не все работники. Чтобы увеличить шансы на прибавку, нужно подкрепить просьбу конкретными результатами – ростом продаж, числа клиентов или объема выполненных задач. Дополнительными аргументами станут актуальные вакансии с зарплатной вилкой по аналогичной должности и готовность расширить зону ответственности, отметил эксперт. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. «Лидерство за благодарственными конструкциями», «Спасибо за опыт», «Ценю полученные навыки», «Было ценно работать в этой команде». Они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии «Новый этап», «Новый вызов», «Пора двигаться дальше». Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. «Хочу больше времени проводить с семьей», «Семейные обстоятельства». Оставшиеся 8% – нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето! Чувство через край! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на Радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингеном Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 16, но весь день там может идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб «Бюзинген» — это единственная немецкая команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, а вот в Костроме обещают небольшие дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%, согласно сервису «Яндекс.Погода».
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: целей, и я отомщу за каждую из них.
1: Летний, жаркий, твой радио Ваня.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
3: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я был

0: Шунин, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: за меня.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
2: Ее улыбка, мама, кругом голова.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!